Самая любимая женщина у каждого из нас, мужчины, должна быть непременно в жизни. Ей все песни посвящаем, все стихи, времена, годы и месяцы конкретно. Ну а тогда зачем все это нам, да? Ради чего? Вот и группа Five Star о том же из «Ночки июня» в июльский вечер приглашает «Переносец». Ну а я, Илья Крылов, на русском поддерживаю.

Многое нам не повторить, к сожалению, не проиграть с легкостью на рояле точь-в-точь, как по нотам, поэтому и надо дорожить каждой минутой настоящего, помня, что это уже больше никогда с нами не повторится. Разговоры с кем-то по душам или посиделки с кем-то на берегу моря или на берегу неба.

0: Русское радио.
1: Без тебя жизнь

0: мальчишка. Ну а смысл какой, если искал, нашел счастье, держал в своих руках крепко-крепко, но упустил, потерял, и следи, не следи, потом ищи, не найдешь, попробуешь вернуть расположение, любовь. Еще непонятно, пойдут навстречу или в позу встанут, или уже все, точка, значит точка, и все силы дальше впустую. Хотя, с другой стороны, надо пробовать, а вдруг получится, и опять все будет хорошо. Так что сил всем, кто в такой ситуации, о которой я сейчас говорил.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Все мы рано или поздно другими становимся. Лично каждый из нас меняется в силу обстоятельств жизненных разных, того, что в мире происходит, под влиянием технического прогресса и так далее. Но есть такие вещи, как история, например, и она не меняется, и уж тем более не переписывается, а такая, какая она есть, и дополняется новыми и новыми фактами, потому что исследования истории продолжаются день за днем, особенно все, что касается Великой Отечественной. 85 лет назад в этот день, 22 июня 1941 года, ровно в 4 утра, страна начала жить совсем другой жизнью. Мы помним об этом и скорбим. У микрофона я, Илья Крылов, и вы слушаете «Русское радио».
1: Что слушает страна? «Русское радио».

помним, не забываем и дальше думаем только о хорошем, и пусть оно в будущем у нас произойдет. Не без поддержки друг друга. Когда мы вместе, мы едины, а значит непобедимы. Ну и вместе с нами в этот день на русском Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая и певица Согдиана уже прямо сейчас. Давайте слушать.

0: не только тонкая нить, связывающая основание бумажного змея с нашей рукой, которую им управляем, держим, дернул посильнее, и все, оборвалась ниточка, и потеряли мы то, что глаз радовало еще несколько секунд назад и было таким дорогим для нас. Улетело и не вернуть. Так и во всем остальном все очень хрупкое в жизни, что в качестве примера не возьми. И спасибо большое этой песне «Бумажный змей» в исполнении Александра Панайотова и Алисы, что еще раз помогает нам об этом задуматься.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло.

0: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Это легче всего, а вот жить за себя и за всех остальных, это очень важно, особенно жить за тех людей, перед кем мы с вами в неоплаченном долгу. Перед ними склоняем головы. Сегодня 22 июня, как вы уже успели заметить по музыке на русском радио, эфир сегодня у нас сдержанный, потому что день в истории такой, никто не забыт и ничто не забыто. Меня зовут Илья Крылов. Здравствуй, страна!

дело дозелено, как говорится, и сколько дров по молодости мы обычно ломаем. Но, с другой стороны, вы знаете, без такого опыта, проб и ошибок, шишек, набитых на лбу, не найдем ключик к успеху и на вершине его не окажемся никогда. Так что бояться ничего никогда не надо, ни возраста своего, и уж тем более не бояться идти за своей мечтой, только вперед. Вот так и пойдем в этот понедельник на Русском радио вместе с группой «Файвста», Александрой Воробьевой и командой «Градусы» уже прямо сейчас.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза обязан листам.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Дмитрий Маликов и композиция «Мир без твоей любви» на русском радио. И каким бы он был мир без любви у нас? Ну, ясно, одиноким, все вокруг в серых тонах, как говорится, крикну, а в ответ тишина. И хорошо, что любовь в жизни у каждого из нас, верю я, Илья Крылов, что так и есть. Никакого дефицита любви, внимания, особенно я рад за тех, кто недавно нашел свою половинку и уже понял, кто она такая и что из себя представляет.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Это все она, рабочая неделя новая пришла, и нам пора уже просыпаться в этот понедельник, собираться и выдвигаться на работу. Удачи вам там, чтобы каждый слушатель Русского радио на своем месте, занимаясь своим любимым делом, был по-настоящему счастливым. «Быть счастливой» — так называется песня группы «Артик и Асти». Включаю дальше на русском я, Илья Крылов. Всех приветствую.

крепче, ближе к нам.

0: По капле, по капле, минута за минутой, вот и дошли мы с вами до утреннего эфира на Русском радио. В Москве уже 6 часов 20 минут, сегодня 22 июня, день памяти и скорби в стране нашей, и песни «Память» Ирины Дубцовой будет как никогда кстати. Но до этого момента мы послушаем Григория Лепса, «Зиверт» и «Звонкова».
1: Что слушает страна?
2: Опять одна...

тебя, как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я. Все будет хорошо.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: юность моя.
1: Ну, может быть, действительно, по юности каких-то вещей мы до конца не понимаем, и звук на всю можем поставить, но только не сегодня. В этот день его потише хочется сделать и больше помолчать, и просто послушать любимые песни на русском. Дальше их будет ставить мой коллега Андрей Макеев, он уже здесь. Андрей,
2: да, привет. Всем доброе утро, уже на смене, уже готов работать и следить за тем, чтобы русское радио звучало, вещало и дарило соответствующее настроение.
1: Так и будет.
2: Да.
1: Рад тебя видеть, занимай место взаимно. За эфирным пультом. Я прощаюсь до завтра, в эфире появлюсь с 10 утра по Москве. Илья Крылов, Русское радио. Всего доброго.
3: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
9: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
10: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
11: Акция действует до конца года.
1: Рекламная служба Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
12: Я ставлю на...

плетешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна.

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Приморье возобновили поиски пропавшего вертолета «Робинсон». Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Связь с экипажем была потеряна накануне. Вертолет выполнял лесоавиационные работы. Поисковая операция началась незамедлительно, однако вечером была приостановлена из-за наступления темноты. На борту находятся два человека – пилот и летчик-наблюдатель. Следственный комитет завел уголовное дело. В России не будут запрещать зарубежные нейросети. Власти отказались от первоначальных планов на этот счет. IT-системы, в которые уже внедрены иностранные алгоритмы, смогут работать на них до 32 года. Это следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте. Выдержки из него приводит газета «Известия». Также из документа исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели только на российских данных. Как отмечают аналитики, без этих послаблений внедрение искусственного интеллекта в стране застопорилось бы. Спрос на препараты для снижения веса к лету увеличился втрое. В этом году на средства для похудения потрачено больше 230 миллионов рублей, на 200% больше, чем в прошлом. При этом, как пишут «Известия», многие самостоятельно назначают себе рецептурные лекарства. Врачи предупреждают, что бесконтрольный прием таких средств может привести к серьезным болезням и расстройствам пищевого поведения. На Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка предпоследнего уровня мощности. Она длилась примерно 20 минут. Это самая сильная вспышка за день. Всего накануне на Солнце произошло 7 вспышек разной мощности, сказали в Институте прикладной геофизики. Солнечные вспышки разделяют по мощности рентгеновского излучения на 5 категорий. Вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызвать магнитные бури. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.

список планов на сегодняшний день в песне Мари Краймбери исчерпывающий. Давайте любить, давайте жить. Ну и давайте дарить друг другу внимание, конечно же. Сегодня 22 июня на календаре, вам напомню, памятная дата для всей страны, поэтому, конечно же, без развлекательных программ сегодня, но с любимой музыкой в эфире Русского радио проведем с вами в течение всего этого дня. Денис Клявер совсем скоро, Дмитрий Маликов и группа Астера прямо сейчас. Всем здравствуйте! Здравствуйте!

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
3: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
4: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
5: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8-812-457-6401. 8-812-457-6401.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
7: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
8: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия». Для дома и больше.
9: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
10: Акция действует до конца года.
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
12: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» — это драйв. Поселок Кувшиново.
13: Рекламная служба Русского радио Вологде. 70-72-82.
14: Что слушает страна?
15: Если

Эмоциональный баланс в этот понедельник помогает нам поддерживать музыка в эфире Русского радио. Ну и, как говорится, ни больше, ни меньше. Нам сегодня другого-то и не надо. Только музыка, только лучшая в эфире Русского радио. В общем-то, для того, чтобы нам всем было от этого приятнее. Ханна совсем скоро появится. Градусы также на горизонте. И Валерия уже вместе с нами здесь. Делаем чуть-чуть погромче и слушаем «Любимая».

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
9: 6+.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Русская красавица Ханна в эфире Русского радио продолжает сегодняшний день, понедельник, на календаре 22 июня. Я вам всем напоминаю, сегодня у нас день проходит с особой такой тональностью, которая готова поддержать прямо сейчас Алсу в нашем с вами эфире. Ну и дальше, конечно же, будет продолжение. У нас Жасмин с новой песней скоро, Бандерас тоже появится. Оставайтесь на русском.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое
1: счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Но как же мы обойдемся без музыки в эфире Русского радио, особенно когда только-только начинается рабочий день, все в самом разгаре. Держим фактически руку на пульсе вместе с вами. Ну и, конечно, слушаем самое любимое, разумеется. Группе А-студио спасибо большое за их выступление только что. Ну и коллектив 5 утра уже здесь вместе с нами.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
11: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
12: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
13: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС-код.
14: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
15: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
0: Рекламная служба «Русского радио» в Вологде. 70-72-82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Все аэропорты московского авиаузла возобновили работу после ночных ограничений. Их вводили для обеспечения безопасности. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице было сбито почти 60 дронов. Информация об этом начала поступать с 3 часов ночи. С 20 июня Росавиация запретила полеты над Москвой и Подмосковьем легких самолетов. Другим новостям. В базовую программу обязательного медстрахования вошли 14 новых методов лечения. Благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медстрахования. Ранее в Госдуме предложили при нехватке медиков направлять пациентов на прием по ОМС в частные клиники. Банки стали чаще выдавать россиянам розничные кредиты. С начала года доля одобрений по всем потребительским займам увеличилась с 17 до 24%. Тем не менее, доля отказов остается высокой. Банки отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Основная причина – высокие ставки и ограничения Центробанка. Они не позволяют кредитным организациям выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов. В московском метро в День памяти и скорби объявят минуту молчания. Произойдет это сегодня в 12 часов 15 минут. На медиаэкранах метро и наземного транспорта покажут архивные фотографии начала Великой Отечественной. В сюжете от Российского военно-исторического общества пассажиры узнают больше информации о памятной дате, сообщили в мэрии. 22 июня отмечается День памяти и скорби, дата начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране приспускают государственные флаги. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Андрей Макеев.
2: Ставлю первую песню в этом часе и движемся дальше по волнам Русского радио вместе с вами, с особым уважением к сегодняшнему дню, без развлекательных программ, но, конечно же, с музыкой, самой любимой, вместе с вами. Поехали!

0: песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Хорошее, любимое, на русском. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54 54 54.
4: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
5: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена 68.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
0: Рекламная служба Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: месте должны быть какие-то дыхательные упражнения, которым мы обычно не придаем значения и внимания. Но вот если нужно собраться с мыслями, то можно сделать просто... уделить внимание хотя бы им минут 10. Раз, два, три. Подышали. И потом после этого чувствуете, что вас немного начинает отпускать. Поэтому если вдруг в этот понедельник вы о чем-то переживаете, не забудьте сделать такие вот легкие упражнения. Ну и, конечно, слушайте русское радио. Настраиваем на самые нужные мысли. У нас Нюша совсем скоро и моя Мишель прямо сейчас новая песня.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Из нас и стойкий, и прочный. Это я. Даже сотни ног не затоптать меня. Тот самый линолеум зайдет и вам.
5: Даркет. Респекты по всем параметрам.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: «Лента».
0: Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

еще побыть наедине со своими мыслями тоже сегодня необходимо. В такой день, 22 июня, напомню, на календаре, побыть наедине со своими мыслями, почувствовать, насколько для нас, для всех, значит сегодняшний день. Напомню, что в России День памяти и скорби, поэтому сегодня без развлекательных программ и вообще без лишних слов фактически, потому что чувство здесь самое важное, прочувствовать нужно, потому что словами объяснить очень сложно и невозможно фактически. Ну и, конечно, с лучшей музыкой страны. Про матушку землю, про Россию, кстати, будет песня совсем скоро от Татьяны Куртуковой, прямо сейчас вместе с нами Сергей Лазарев.

дальше, находясь в массовке, на остановке или где-то в общественном транспорте, ты принимаешь участие в своих собственных мыслях, и мысли начинают двигаться одного к другому, от одного к другому. И главное после этого не проехать свою остановку, потому что мысли действительно очень сильно увлекают. 8.33, время московское, я напоминаю. У нас сегодня понедельник, я тоже напоминаю, чтобы вы не проспали, не проехали ничего. Ну и самое главное, оставайтесь здесь на волнах Русского радио с музыкой, с нашей, всегда напомним о самом главном. У нас Лариса Долина совсем скоро, Стас Пьеха, ждем их также, его и их в том числе, ну и Джонни дождались, делайте громче.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

скажу так, что летом это вообще не проблема найти с кем погреться. Как говорится, было бы солнце. Ну, есть такая поговорка. Я, правда, только что ее придумал. Ну, я думаю, что так могли говорить люди. Было бы солнце, там на него, в принципе, мы и рассчитываем летом. И музыка в эфире Русского радио. Остальное все уже не так важно. Отпетые мошенники вместе с нами здесь.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусно. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Профнастил С-21, С-8, МП-20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
10: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
11: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
12: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
13: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде 70 72 82.
14: Русское радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России ввели уголовную статью за поддельные медицинские справки. По новым нормам, изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет и штрафом до 1 000 000 рублей. Также закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний — до 5 лет лишения свободы со штрафом в 1,5 миллиона. Самое суровое наказание — 8 лет тюрьмы — грозит в том случае, если из-за поддельных медсправок произошло массовое заражение людей. Конфискованные на таможне товары станут быстрее передавать в госсобственность. Срок обращения сократили с 60 до 30 дней. Такой закон вступил сегодня в силу, пишет парламентская газета. Ранее президент подписал закон о передаче конфискованных на границе вещей и продуктов военным и сотрудникам МЧС. Такие правила действуют с лета 2023 года. До этого таможенный конфискат подлежал уничтожению. Другим новостям. Магнитно-резонансную томографию МРТ с сентября можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения. МРТ чаще всего назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедуру проходят без непосредственного рентгеновского излучения. Последние врачи назвали обязательный набор средств для отдыха на пляже. Отдыхающим советуют положить в аптечку средства от солнечных ожогов, препараты от укусов насекомых и солнцезащитные кремы. Также в пляжной аптечке должны быть пластыри, стерильные бинты, антисептики, поскольку на отдыхе легко получить царапину или ссадину. А вот от йода и зеленки специалисты рекомендуют отказаться. Эти средства могут вызвать на солнце дополнительное раздражение поврежденной кожи. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.

Русское радио берет на себя роль попутного ветра для вас во всех направлениях, куда бы вы сегодня ни двигались, и пусть у вас все обязательно получается. Сегодня в России День памяти и скорби, без шоу, без развлекательных программ, но с любимой музыкой, без нее мы никуда. У нас Валерия открыла новый музыкальный час, премьер-министр продолжает

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос». В «Бегам» триммер и «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» – работа без лишних слов. «Бегам» – испытай мощь.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
0: Рекламная служба русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?

0: так или иначе говорят, что мысли материальные, поэтому все то, что есть в наших планах, должно периодически перед нашими мыслями как-то мелькать, выглядеть в виде каких-то целей. И да, конечно, со стороны кажется, что это сложно, но когда все это материализуется в нашей жизни, сложится все как надо, тогда кажется, неужели вот так все просто сложилось. Хотя изначально казалось совсем-совсем по-другому. Мы с вами движемся к нашим целям, к нашим мечтам под музыку русского радио. У нас лицей были только что, и мод вместе с нами сейчас.
1: Твоя

0: Реклама на русском.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Даже хотелось бы знать, кто в этом противостоянии в большей степени выиграет. Ты чувство или чувство тебя переиграет? Ну, если в первом случае, то можно себя поздравить в том, что вы действительно владеете способностью держать себя под контролем и свои чувства в том числе. Но если нет, если чувства берут верх, то здесь можно признаться в себе, что ты все-таки человек. В любой ситуации остаешься им, и поэтому, если чувства играют роль, то значит, так тому и быть. Чувства разгорятся у нас прямо сейчас. Маша Вебер на русском. Me.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

У каждого из нас есть такой человек, рядом с которым не чувствуешь ни времени, ни пространства, и это хорошо. Это значит, что именно с таким человеком рядом должно всегда звучать русское радио, чтобы вы не обращали внимания на часы, а мы вам все напомним, все самое необходимое, чтобы вы, собственно, от этого общения с конкретным этим человеком не отвлекались. 9:32 сейчас время московское, понедельник у нас с вами продолжается, ну и самое время слушать Стаса Костюшкина на русском.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

не расслабляются. Вот эти наставления от Ирины Дубцовой в эфире Русского радио касаются не только Любу, Надю и всех остальных, о которых только что мы вспомнили добрым словом, но и нас всех, конечно же. И если наше имя прямого аналога в русском языке не имеет, пусть оно просто приносит нам удачу. Андрей Макеев. Ну и вообще все приметы, в которые вы верите, пусть они также приводят вас и к удаче, и к успеху, и к деньгам, конечно же. Куда же без этого?

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-335-51.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Министерство транспорта поступила просьба ввести госрегулирование на авиатопливо, чтобы малой авиации не приходилось закупать его по высоким ценам. Об этом пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что особенно острая ситуация складывается с авиационным бензином, из-за роста цен на который участники рынка вынуждены использовать не такой качественный автомобильный бензин. С 1 июня в стране был впервые ограничен экспорт авиакеросина. Росстат опубликовал первый квартальный отчет о производительности труда. По данным ведомства, с января по март показатель вырос в среднем на 1,5%. Максимальный прирост эффективности рабочего времени показал морской транспорт, минимальный – металлургия, пишет «Коммерсант». С этого года Росстат перешел на ежеквартальные отчеты производительности труда. До этого такие данные высчитывались за год. Как ожидается, более оперативный сбор информации позволит ускорить экономический рост. Туроператоры возобновили продажу путевок в страны Ближнего Востока. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Российском союзе туриндустрии. В конце прошлой недели российский МИД отменил рекомендацию не ездить в страны Персидского залива, объяснив это стабилизацией обстановки. В свою очередь, Минэкономразвития разрешило участникам рынка возобновить после трехмесячного перерыва продажи туров в Арабские Эмираты и другие ближневосточные страны. Ну и последнее. Россияне стали проводить меньше времени в интернете. Причины – сильный отток аудитории мессенджеров и перераспределение времени пользователей на ресурсы из так называемого «белого списка», которое доступно во время ограничений. Наибольшие изменения зафиксированы в апреле и мае, когда медиапотребление снизилось с 250 до 243 минут в день. Параллельно продолжает сокращаться время просмотра телевизора. На этом у меня пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Андрей Макеев.
1: Новости. Новости на русском.
2: Андрей Макеев.
3: Ну и мы также здесь, в эфире Русского радио, вносим свою лепту в тот процесс, чтобы вас побольше оттянуть от экранов к классной музыке и к просто общению друг с другом здесь с помощью любимых песен. Ну и вся остальная надежда, конечно же, на лето, чтобы вы проводили время больше где-то на природе, отдыхали и наслаждались музыкой. Но у нас руки вверх, открывает новый час, поехали!

0: красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Рекламная служба Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

Ну, конечно, разрешаем, но только по-доброму. А так, в целом, да, улыбка позволяет нам и морщины разглаживать, и смотреть на ситуацию проще, и вообще привлекать какую-то дополнительную энергию к нашим мечтам, планам, идеям и всему остальному. И то, что казалось невозможным, если оценивалось это с серьезным выражением лица, то с улыбкой кажется абсолютно себе исполнимым в нашей с вами жизни. Вот под музыку Русского радио продолжаем именно в это верить, именно на это настраиваться и слушать песни. О том же у нас Дима Билан появляется прямо сейчас вместе с нами. Готов провести этот понедельник. Ну и совсем скоро будем ждать Андрея Губина. Оставайтесь на русском.

Это Андрей Губин на Русском радио. Продолжает наш с вами понедельник. Сегодня 22 июня на календаре. Я вам напоминаю, сегодня в стране День памяти и скорби. На Русском радио отменены все развлекательные программы, но музыка, конечно же, нас сопровождает. Поэтому помним, сочувствуем, сопереживаем и слушаем любимое здесь же, на одной волне. У нас рефлекс появится совсем скоро, NU уже здесь.

0: говорится, когда не знаешь, что делать, нужно делать обязательно шаг вперед, а плакать ли в этой ситуации, или смеяться, это все зависит от того, куда и в какую сторону вы сделали этот шаг. Как говорится, нужно ориентироваться уже здесь, конкретно в этой конкретной ситуации. Ну а если есть цель держать весь мир на ладони, то в любом случае двигаться придется. Собственно, что мы с вами и делаем во время рабочих наших с вами будней под музыку русского радиодвижения. Проходит у нас, пройдет в ближайшем будущем под песню Марка Тишмана. Монокини появится, Ханна и Кирилл Мойтон, и Ева Польна для вас прямо сейчас.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
11: 6+. Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
12: 13+. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Какие пожелания Марка Тишмана вам всем, и конкретно Максиму Привалову, который уже сейчас сидит в студии Русского радио.
1: Доброе утро. Тем, у кого утро.
0: Ему передать уже смену сегодняшнюю. Собственно, сегодня у нас принцип какой? Больше песен, меньше слов. В общем, Максим Привалов.
1: Я чудесно справлюсь с поставленной задачей.
0: Просим любить и жаловать. Ну, а я, соответственно, с вами прощаюсь. Спасибо всем большое, кто был сегодня вместе со мной этим утром в эфире Русского радио. Завтра сразу после вечернего шоу приду и будем вместе с вами проводить время с большим-большим удовольствием. Дмитрий Маликов сейчас. Очередные пожелания для вас и в том числе для Максима Привалова. Песня называется «Не скучай». Оставайтесь.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России разработают стратегию развития цифровых платформ. Поручение начать такую работу дал глава правительства Михаил Мишустин. Проект должен быть готов к февралю следующего года. В документе должны быть определены общие требования к типам данных, используемых платформами, к их типовой архитектуре, к обеспечению информационной безопасности, а также к использованию такими площадками искусственного интеллекта. Центробанк не разрешил трем крупнейшим банкам создать альтернативную платежную систему в дополнение к существующей национальной системе платежных карт НСПК. Как пишет издание РБК, регулятор отверг концепцию сервиса, который построен на карточных расчетах и QR-кодах. С прошлой осени

0: Кредитные организации разрабатывали проект создания альтернативной платежной системы, отмечая, что она не будет конкурировать с картами МИР. НСПК – единственная в стране национальная платежная система, она заработала в 2014 году. В России создадут новые технологии защиты биометрических паспортов. Защита основана на применении современных лазероактивных материалов, рассказали РИА Новости в Гознаке. Там пояснили, что при оформлении биометрического паспорта информация на странице с персональными данными наносится с помощью лазера, который активирует специальные материалы, находящиеся внутри защитной пленки. Как ожидается, разработку внедрят до конца текущего года. Спрос на внутренний туризм в июне сократился более чем на 10%. Россияне стали реже планировать такие поездки. При этом средняя глубина бронирования на пляжных направлениях сократилась на четверть, до 15 дней вместо прежних 20-30. Представители рынка связывают такую динамику с падением интереса прежде всего к Крыму и Сочи. Россиян отпугивают перебои с топливными поставками в Крыму и нестабильная работа сочинского аэропорта. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

для целого мира ты можешь быть всего лишь одним человеком, но для одного какого-то конкретного человека ты можешь быть целым миром. Ты мое все. Это Бахти и Туркен. Только что здесь, на русском. Давно доказано, что вставать в понедельник утром на работу – мучение и наказание, если на работу, а если куда-то в путешествие, на прогулку, в гости. Так это же здорово, замечательно. Это в припрыжку и даже без будильника. Всем, кто с этого понедельника начинает отпуск, наши поздравления. Всем остальным большущий привет, доброе утро. Всем, у кого еще утро, остальным доброго дня. Сегодняшний понедельник будет необычный. Мы посвятим его раздумьям и выводам, потому что сегодня 22 июня, день памяти и скорби в стране. Я думал,

0: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

На русском радио «Давно все хорошо». Песня нам очень близка и очень понятна, потому что «Все будет хорошо» — это наш фирменный слоган вот уже на протяжении стольких лет. Вот, кстати, любопытный факт для радиолюбителей, для радиоценителей. Само русское радио появилось в 95-м, а знаменитый слоган «Все будет хорошо» в 98-м, через 3 года. То есть сначала был другой слоган, и, может быть, даже не один. Но вот какой — это уже ваша такая домашняя дополнительная работа. Если захотите, разыщите. Но все-таки «Все будет хорошо» — это великолепное сочетание, которое позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и будущее это слушать. Скоро «Градусы», «Мод», «Валерия», «Митя Фомин» и многие другие. Оставайтесь на русском.

На Русском радио намек на нас. Практически половина 12-го в столице. Если утренний кофе не взбодрил, ну что ж, заваривайте дневной. Врачи рекомендуют пить кофе с апельсиновым соком. Вы будете удивлены, но это сочетание считается самым полезным, потому что вот такой микс помогает снизить уровень холестерина. То есть все благодаря полезным веществам, которые содержатся как в апельсинах, так и в кофе. Причем кофе при этом должен быть холодным. Ну, вполне. В Москве сегодня достаточно жаркий день. Может быть, кому-то и понравится, и пригодится такой рецепт. Рецепт музыкальный. Для вас по-прежнему готовлю я. Меня зовут Максим Привалов. Всем добрейшего дня или утра. Дальше на русском Нюша, Дмитрий Колдун, Владимир Пресняков. Но все они после группы «Непара». «Бог тебя выдумал» – песня давно известная, давно любимая, поэтому делайте громче. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек – наука о красоте.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
11: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Итак, никогда не поздно быть счастливым. Не говори, что мы опоздали, Нюша на русском радио. Не ошибусь, если предположу, что все-таки счастье, волны счастья летом накрывает нас чаще, чем зимой. Да, все будет хорошо и даже лучше, потому что лето еще не дошло до своей середины. Всем исполнение намеченного, и чтобы отдых не сорвался. У нас сегодня особенный плейлист, сегодня мы вещаем в миноре. Сегодня 22 июня, в стране День памяти и скорби. Берегите себя, и пусть все будет хорошо. В ваших приемниках по-прежнему русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: «Димон такси грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
8: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б. Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Жаркие выходные в интернет-магазине стройландия.ру. С 26 по 28 июня обжигающие скидки на все товары для дома, ремонта и дачной жизни 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
10: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
3: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох. Больше никого из

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Пятая модельная библиотека готовится к открытию в Вологде. В детской библиотеке номер 7 на улице Авксентьевского завершается финальный этап ремонтных работ. Готовность объекта составляет 99%. В результате обновления в библиотеке созданы новые функциональные пространства. Концепция дизайна библиотеки реализована на основе собирательного образа смелого и мудрого кота, который выступит в качестве символа учреждения. Библиотека модернизируется в рамках реализации национального проекта «Семья» при поддержке администрации города Вологды. Огненная картина в памяти погибших в годы Великой Отечественной войны появилась в Вологде. Международная акция «Огненная картина войны» прошла в ночь с 21 на 22 июня на Кремлевской площади. На огненной картине появились изображения рук, которые бережно держат мемориал «Вечный огонь славы» и «Летящие журавли». На создание картины потребовалось 6 тысяч свечей. Ранее в Вологде создали картину из свечей в преддверии Дня Победы. Сюжет картины объединил три образа воинов разных поколений – древнерусского витязя, солдата Великой Отечественной войны и воина современной российской армии. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомат.

0: сайте города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Сегодня 22 июня. В России это день памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Русское радио чтит традицию, уважает память, поэтому в сетке программы у нас сегодня ряд изменений. Сегодня слова уступают место музыке. Мирного неба и пусть все будет хорошо.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УГРН 102-773-988-54-58.
11: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
0: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Дима Билан на русском радио про белые розы. И белые розы, и желтые тюльпаны. Это все удивительно прекрасно. И самое важное, что безобидно. А вот цветущая липа. Тут со мной автомобилисты, я думаю, согласятся. Эта штука совсем не безобидная. Но про тополиные почки я вообще молчу. Но они вроде бы закончились вместе с тополиным пухом. Если что-то где-то еще летает, ну, сегодняшний ливень должен поставить точку в этом опросе. Впрочем, ливень ожидается в Москве. Надеюсь, что в вашем городе ярко светит солнце. И вообще лето в разгаре, даже несмотря на понедельник. Меня зовут Максим Привалов. Всем огромный привет. Вы слушаете «Русское радио». И правильно делаете.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
4: Я доволен.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 15+.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
10: 12+.
12: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Как известно, то, что можно наедине с собой, всем не расскажешь. Группа «Тестостерон» на Русском радио «Наедине». Это вот как раз специфика нашей работы – быть наедине со всеми. Когда ты один находишься в студии, с тобой только твой верный друг и микрофон, но по ту сторону приемников миллионы. Да, мы вас, конечно, не видим, мы вас слышать не можем, но мы вас точно чувствуем. Это «Русское радио». Спасибо за присутствие.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-00-335-51.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
7: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
8: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
9: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
10: Качественные, конечно.
11: Надежные, чтобы потом не было проблем.
12: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Боларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Боларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Боларс».
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
13: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
7: Наркотики – это ловушка. Но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
14: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
15: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
0: Рекламная служба Русского радио «Вологде». 70 72 82. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба не допустит спекулятивных перепродаж топлива на цифровых платформах. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что одна из таких платформ, Авито, уже скрыла подобное объявление. Проблемы с поставками топлива в российских регионах возникли в конце мая. В правительстве поручили внимательно отслеживать ситуацию. В Центробанке не исключили роста инфляции летом из-за проблем с бензином. Торговые сети попросили птицефабрики снизить закупочные цены на куриные яйца еще на 20-25%. Магазины мотивировали это падением общерыночных цен. Эта коррекция, если она состоится, станет уже пятой с начала года. Некоторые поставщики уже снизили цены почти наполовину. Как пишет газета «Коммерсант», яйца сейчас один из наиболее дешевеющих в России продуктов питания. По словам аналитиков, лето традиционно сложный период для производителя яиц. Летом на рынок выводится традиционно больше яиц, в то время как спрос падает. В России появится ГОСТ на уборку помещений. Согласно документу, уборку следует делить на несколько этапов. Также нужно проверять совместимость моющих средств с поверхностями. Сухую уборку можно проводить в труднодоступных местах. Для влажной использовать 2-3 ведра, уточнили в Росстандарте. ГОСТ вступит в силу с 1 июля. В России начались резервные дни сдачи единого госэкзамена. Они предназначены для участников, которые не смогли сдать ЕГЭ в основные дни по уважительной причине или получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов – русскому языку или математике. На экзамены в резервные дни зарегистрировались почти 102 тысячи человек. В основном это выпускники прошлых лет. Сегодня можно сдать единый госэкзамен в том числе по русскому языку, литературе и иностранным языкам письменно. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

Иракли на русском радио. Назад в будущее с мыслями и надеждами на светлое будущее. Сегодня мы вспоминаем прошлое нашей страны. Сегодня 22 июня, это день памяти и скорби в России, день начала Великой Отечественной войны. Мирного неба над головой. Максим, кстати, еще одна очень интересная дата. Как раз 22 июня 1921 года, то есть ровно 105 лет назад, в Москве начала работать первая радиотрансляционная сеть. Трансляции велись тогда с 21.00 до 23.00. Что было важно, личных приемников у людей еще не было, и для того, чтобы послушать сообщения важные, после работы люди собирались в общественных местах или прямо на улицах, около таких уличных ретрансляторов. Ну, видите, слушать радио модно, вот уже век как, даже больше, 105 лет, вы слушаете русское радио и правильно делаете, все будет хорошо.

0: швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Рекламная служба Русского радио Вологде. 70-72-82.

Владимир Пресняков на Русском радио. Выше облаков. Я тоже сегодня присматриваюсь к московским облакам. Не только потому, что очень живописная облачность в столице, а еще потому, что обещали дождь с грозами. Ну, может быть, конечно, передумают. Все это куда-то улетучится. А вообще, вот сегодня, конечно, идеальное лето для большого города, когда тепло, но не жарко днем, ночью даже немножко прохладно и спится хорошо. Вообще, лучше всего, конечно, спится утром в понедельник, правда? Во сколько бы ни лег, тяжело проснуться на работу. Ну, надеюсь, что вы справились с этой непростой задачей, чувствуете себя великолепно, и неделя началась более чем бодро. Дальше на русском винтаж, знак Водолея, хотя это вот знак Водолея, песня называется «В обычное время», а во время отключения горячей воды мы называем ее «Знак Водогрея» на русском.

лучшая песня недели. Лидер золотого граммофона Сергей Лазарев на русском радио. Компасы. Ну, компас может подсказать тебе, где север, где юг, но, увы, он не сможет указать верный путь, потому что свой путь мы по традиции выбираем сами. Кстати, про выборы. Выборы лучшей песни. Все это происходит на сайте русрадио.ру в разделе «Золотой граммофон». Хотите поддержать своего фаворита? Нет, ничего проще. Заходите, загружайте список, прислушайтесь. Поймите, что вам откликается и резонирует, и выбирайте, и голосуйте. Количество подходов не ограничено. «Золотой граммофон» — главный музыкальный чарт страны здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, местные подарки и получение на зон.ру 16+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Разгулялась волна.
12: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Была популярность Катя, которая все не хотела брать телефон. Таня, видимо, призвана усилить эффект. Новинка на русском радио, группа Бис. Таня, не плачь, не утонет в речке мяч, как там было в стихотворении. Ну, про мяч это уже отсылка к футболу. Конечно, интересуемся не только музыкой, но и чемпионатом мира. Смотрят его люди, даже несмотря на то, что сборной России там нет. Но, тем не менее, красивый футбол есть. И на выходных стало известно, какая сборная первой пакует чемоданы и кто лишился возможности выйти в 1/8 финала. Это сборная Гаити. Увы, Гаити, ну что ж такое. Да, действительно, скоро 1/8, дальше интереснее. Тут история такая, невозможно, конечно, предугадать. Делают люди ставки, и там животные-предсказатели, то орангутаны, то еще кто-то. Не угадаешь, невозможно. В этом и интерес. У нас тоже интерес, что принесет нам плейлист. Много прекрасных песен до финала этого часа. Ну, например, ближайший называется «Помнишь». Это NU и Асия. Сегодня как раз памятный день, 22 июня. День памяти и скорби в стране. Русское радио с вами.
1: Снова гром по небу раскатится. Но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня? А помнишь ты меня?

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: «Прагматик мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
10: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
11: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Антимонопольная служба усилила контроль за топливом для аграриев. Ведомство проверит соблюдение законодательства при продаже солярки, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Ранее Минсельхоз пообещал обеспечить аграриев топливом в полном объеме. Сельхозсектор использует в основном тракторное топливо, дизель. По этой причине спрос на солярку в посевную и уборочную компании традиционно возрастает. Росздравнадзор выявил за прошлый год почти 2 миллиона некачественных медицинских изделий. В 2000 случаях использование таких средств нанесло вред здоровью, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, одним из действенных инструментов борьбы с незаконным оборотом становится система маркировки. Сейчас обязательно маркируют 13 видов медизделий, еще 13 участвуют в эксперименте, перечень планируют расширять. В налоговой службе напомнили о необходимости заплатить подоходный налог НДФЛ за прошлый год. Внести деньги необходимо до 15 июля. С 16 числа за каждый календарный день просрочки начнет начисляться пени. Обязанность отчитаться о доходах за 2025 год распространяется на граждан, получивших доходы, с которых не был удержан налог, а также на индивидуальных предпринимателей, обязанных декларировать свои доходы. Декларацию 3 НДФЛ необходимо было подать до 30 апреля. В Институте международных отношений МГИМО составили первый в мире атлас дипломатической географии России. В нем отразили российское внешнеполитическое присутствие в мире. Первая часть издания посвящена современности и расположению российских диппредставительств и консульских учреждений. По второй части атласа представлена историческая дипломатическая география Российской империи с начала XIX века. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

Не маленький, а компактный Данка. Малыш только что здесь на русском. Второе июня на календаре. В России это день памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Русское радио чтит традиции, уважает память, поэтому в сетке программ у нас сегодня ряд изменений. Например, стол заказов не появится в эфире. Тем не менее, жизнь продолжается. Лето продолжается тоже. В эфире по-прежнему Максим Привалов. День будет добрым.

0: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34. Код города 8-172.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио.

Корни на русском радио. Плакала береза. Вместе с березой плачут все, кто на ее цветение или там на ее какие-то прочие истории, пыльцу, очень и очень активно реагирует. Вообще, береза у нас, насколько я помню, с мая по август портит жизнь всем чувствительным. Хуже только сорные травы. Полынь, например, и летом, и аж середина осени. В общем, будьте, пожалуйста, здоровы и помните, что обычно вот аллергии и прочие все проявления, это на работе нас настигает. Вот стоит уехать хотя бы на недельку на море, все пройдет само собой, доказано. Так что давайте. Есть такая возможность, не отказывайте себе в удовольствии. И в лете оно продолжается здесь, на русском. Меня зовут Максим Привалов. Всем большой привет, хорошего дня. Дальше с нами Зиверт.

100% выбирает маршрут для летнего отпуска. Валерия на русском, Рига-Москва. Ну, 30 лет уже практически за плечами, есть первая туристическая статистика. По направлениям, в принципе, все ясно. Тут на вершине Сочи, Адлер. Если говорить про иностранные маршруты, Турция вне конкуренции, Таиланд очень популярен, ну и так далее. Еще любопытный опрос был наш, на чем россияне не готовы экономить в отпуске. Я, правда, не знаю, о каких россиянах речь, потому что бывают дорогие, не очень дорогие, но я имею в виду по бюджетам, да? К тому же, вот я, например, никогда не участвовал. Мне ни разу никто не звонил, не спрашивал. Ну, есть, наверное, люди, которым везет. Или они, может быть, специально как-то на работу ходят на эти опросы. Неважно. На чем не готовы экономить в отпуске? Первое место – это питание. То есть, хочу, вижу горячую кукурузу на пляже, сколько бы ни стоило, куплю. Это первая строчка. Второе – это развлечение. То есть, на всех бананах этих горках, везде все это нужно. И третье – это транспорт. То есть, если есть прямой рейс, выбираем прямой. Если есть там более комфортный, берем более комфортный. Ну, а зачем начинать страдать в отпуске с самого начала, да, там на перекладных или еще что-то такое. Есть возможность не страдать, не страдайте. Лето продолжается. Русское радио с вами.

Женя Малахова на Русском радио. Два человека. Слушайте, ну знакомая ситуация, да, огромный отдел, работают вот как раз два человека. Потому что кто в отпуске, кто в отгуле, кого кондиционер продул, кто просто не явился. Иногда даже не два, а полтора человека. И думаешь, о, вот оно лето. Как у вас там с посещаемостью? У нас, как обычно, хорошо. У нас вообще все будет хорошо. Это Русское радио. Вообще работать надо так, чтобы в конце рабочего дня на смартфоне оставалось, ну, еще минимум 90% зарядки. Вот утром зарядил, и все, и лежит он. А не то, что там одно, другое. Присылаешь кому-нибудь какую-нибудь шуточку, да? Человек говорит, о, это я уже видел с утра на работе. Думаю, о, хорошо, как есть время и возможность. Это Русское радио, работаем для вас, чтобы вам лучше отдыхалось. Лето все-таки в эфире по-прежнему. Макси Привалов, день будет добрым.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя в очередь, и мои глаза обязан блистать.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Эпилог. Новинка от Анны Асти и Димы Билана как раз пришлась на эпилог моей сегодняшней смены. Меня зовут Максим Привалов. Благодарю за совместное начало недели. Пусть, несмотря на понедельник, ни у вас, ни у лета не портится настроение. Дальше на русском появился Иван Соловьев. Привет тебе.
1: Привет, Макс, привет.
0: Как у тебя началась новая неделя, расскажи.
1: Ой, ну у меня, знаешь, у меня есть такая особенность. Я в понедельник рано-рано-рано утром в 3 часа ночи приезжаю с дачи домой, чтобы избежать пробок вот этих вот из области в центр. Все, приехал домой и лег снова спать.
0: Очень хорошо.
1: Прошелся я здесь.
0: 3 утра для тебя уже утро или еще ночь?
1: Слушай, на самом деле в 3 утра я себя лучше чувствую, нежели, допустим, в 9 вечера.
0: Ну, поэтому ты Соловьев, Жаворонков почти. Хорошо, оставайтесь на русском и пусть все будет хорошо.
1: Пока.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: «Димон такси грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде. 707282. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Летние лагеря в Крыму приостановили прием детей до 1 сентября. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Он призвал родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Детей, которые уже приехали в крымские здравницы, вернут домой. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что ограничения касаются лагерей только на территории Крыма и не затрагивают севастопольские Ласпи, Горный и Алькадар. Плановые смены в них начнутся на этой неделе 24 и 25 июня. Другим новостям. Рынок ломбардов в этом году ждет серьезная перестройка. Около четверти организаций могут закрыться, прогнозируют аналитики, опрошенные газетой «Известия». Одна из причин – введение Центробанком лимитов на максимальную ставку. Ломбарды – это не кредитные финансовые организации, которые выдают займы под залог имущества. В отличие от банков, ломбарды не обязаны передавать сведения в бюро кредитных историй, поэтому суды в них не всегда учитываются при расчете кредитного рейтинга. Россияне с 1 сентября смогут сделать МРТ, магнитно-резонансную томографию, без назначения лечащего врача. Эта процедура позволяет получить детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов позвоночника и нервной системы. Согласно директиве Минздрава, теперь не придется получать назначение специалиста на исследование. Такое правило будет действовать до 32 года. Число новых предпринимателей в России за год выросло почти на 10%. С января по май статус ИП получили более 450 тысяч человек. Наибольшая предпринимательская активность зафиксирована в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке. Общее число действующих ИПшников в стране достигло 5 миллионов. Чаще всего новоиспеченные бизнесмены занимаются торговлей. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Привет, дорогие, привет, любимые слушатели. Всем привет, кто на волне Русского радио. Неделя рабочая стартовала. Она у большинства из нас, ну, такая, знаете, стандартная, обычная, пятидневная. Никаких плюшек и поблажек в виде сокращенных рабочих дней или дополнительных выходных. А поэтому силы распределяйте равномерно. Ну, например, сегодня можно немного побездельничать больше, чем обычного. Завтра и в среду поработать. В четверг вообще поработать, чтобы пятницу немного разгрузить. И, конечно же, дела тоже свои разбросайте так вот равномерно, чтобы не сразу с головой в пучину. Меня зовут Иван Соловьев, проведу с вами ближайшие 4 часа.

0: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24 на 7. Вологда, Костромская, 5.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Рекламная служба Русского радио «Вологде». 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио.

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

вот такой человек, что я больше, конечно, люблю рассветы. Сегодня наслаждался одним из рассветов. Но дело в том, что я ночью возвращаюсь с дачи. С воскресенья на понедельник, где-то в 3 часа. Даже, может быть, без 15:03. Как раз, когда идет такой сумасшедший, красивый рассвет. Почему я возвращаюсь именно ночью с дачи? Ну, чтобы избежать вот этих вот пробок понедельника. А так быстренько, 40-45 минут, и все, я дома. И дома можно доспать все, что не доспал. Так вот, про красивые рассветы. Действительно, вот вроде бы какая-то ерунда, да? Ну, рассвет и рассвет, а все равно так красиво, прям будоражит. Поэтому давайте в любой мелочи видеть красоту. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я, скоро Стас Пьеха появится, группа Виагра. Прямо сейчас здесь, на Русском радио, Мэри Гу, все это для вас.

0: города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Про что, про что? Про авто.
2: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
1: Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском.
3: Реклама на русском.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Novomoda. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

можно так сказать. Давайте и вчера, давайте и сегодня, давайте и завтра, давайте каждый день чувствовать себя хорошо. Чтобы так оно и было, конечно же, здоровый образ жизни, пробежка по утрам. Ну, что может быть круче, а? Летом, летняя такая пробежка вдоль набережной или, не знаю, по проселочной дороге, или по лесу, или в парке, если это рядом есть. Конечно же, правильное питание, больше овощей, больше фруктов, больше ягод. Вот, например, вчера практически полдня объедался домашней клубники, ну, потому что растет она у меня на даче. В общем, ребятки, здоровый образ жизни, правильное питание и русское радио. Три составляющих нашего с вами отличного самочувствия. Николай Басков, гости из будущего, и Мари Край. Таков ближайший музыкальный план.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
8: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
9: Большая упаковка, длительный срок хранения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «Арти» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
5: 6+. Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
6: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: тебя люблю.
1: А вот так вот рассуждает каждый дачник-огородник. У меня не такая, как у всех, клубника. У меня самая лучшая. У меня не такая, как у всех, вообще, в принципе, смородина. Или не такие, как у всех, огурцы. Самые хрустящие, самые сладкие. Я вот тоже так же рассуждаю. У меня не так, как у всех. У меня все самое лучшее и вкусное. Вчера объедался клубникой, собирал первый урожай огурчиков. Ну, а что хотите? В Подмосковье намного холоднее погода, чем где-либо. Вы слушаете «Русское радио». Иван Соловьев, это я. Прямо сейчас новинка от Ирины Дубцовой в нашем эфире. До конца этого часа еще много лучшей музыки.
2: Новая песня на русском.
3: Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
2: «Русское радио».

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня кровать мягкая 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
0: Рекламная служба Русского радио в Вологде. 70-72-82.
5: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучше. Останься со мной. Только любимое.
6: Каждому по факту рядом нужен человек.
5: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
7: Ты знаешь.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Вологжанин набрал максимальные баллы по двум предметам ЕГЭ. Первым человеком, набравшим максимум по двум предметам, стал ученик Вологодского многопрофильного лицея Ярослав Белов. Юноша показал 100% результат по химии и профильной математике. Единые государственные экзамены продолжаются. 15 июня вологжане написали ЕГЭ по биологии, географии, английскому языку и немецкому языку. Результаты по биологии и географии вологжане узнают не позднее 30 июня, по иностранным языкам до 2 июля. К концу года планируют завершить строительство мультитемпературного распределительного центра в Вологде. Складной комплекс возводят вблизи Старокирилловского шоссе в Вологде. На объекте ежедневно находится порядка 150 рабочих и необходимая техника. Мультитемпературный центр в Вологде станет одним из самых крупных в Северо-Западном федеральном округе. Он будет обеспечивать продуктами 629 торговых точек в Вологодской и Архангельской областях. Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения, подписанного в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Вологодской области, X5 и ГК «Ориентир». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Эх, если бы это работало. Вот так вот опоздал на работу в понедельник. Приехал только лишь в обед. И говоришь начальнику, ну перепутал. Перепутал дни недели, ну бывает. Или перепутал будильники, телефоны перепутал. Ключи перепутал, пришлось возвращаться домой. Но с начальством, особенно по понедельникам, это не работает. Начальство вообще в понедельник особо суровое. Ну я надеюсь, вы ничего сегодня не перепутали. Прибыли куда отправлялись вовремя. И ничего вам, если даже что-то и случилось, за это не было. Вы слушаете Русское радио, группа «Серебро» появляется, уже группа «Не пара». Меня зовут Иван Соловьев. Оставайтесь с нами в нашей компании. Ближайшие несколько часов я по-прежнему с вами. Просто

Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. В прятки играли, в догонялки играли, в вышибалы. Классики. Прыгали в резиночки. Давайте вспоминать, какие у нас еще игры были. Игры нашего детства. Казаки-разбойники. Съедобное, несъедобное. Ну, о чем я говорю? Большую часть времени, особенно летом, конечно же, проводили на улице. Бегали, прыгали и были такими здоровыми и счастливыми. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Валерия появляется в нашем эфире. Скоро будем наслаждаться песней от группы Hi-Fi, и Анна Асти также появится в нашей компании. Оставайтесь с нами в компании Русского радио. Мы вместе. Это здорово.

0: Авторское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ. 22 июня. Навка-арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «Арти» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
9: 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКН 102-773-988-54-58.
11: Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: потерял, это про меня. Я, Маша растеряша, постоянно что-то теряю, поэтому мои друзья, мои близкие знакомые всегда знают, что я с огромным удовольствием приму в дар зонтики, перчатки. Что я еще обычно теряю? Зарядное устройство. Это прям вообще боль. Вы слушаете Русское радио, группа Hi-Fi. Говорим им пока. Впереди Нюша, Токио и Жасмин с новой песней. Прямо сейчас здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.
1: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
2: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет. Это Жасмин. И вы слушаете мою новую

ведь в жизни существуют такие реальные истории, когда люди дружат всю жизнь, везде вместе и всегда. Сначала в детский садик ходят в одну группу, потом в школе в одном классе за одной партой сидят, потом поступают в один и тот же институт или университет, на один и тот же факультет, там вместе учатся, потом еще и работают в одной компании. Вот если эта история про вас, ну что же, мы очень-очень рады. Токио на русском радио, меня зовут Иван Соловьев, московское время 16:35, впереди нашу компанию разбавит Артикасти, группа «Градусы» и Нюша прямо сейчас.

0: Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
5: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.
2: Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Как это не ждем? Всегда ждем. Всегда ждем Марти Касти в эфире Русского радио. Певица Севиль. Всегда модно, современно. То, что мы любим. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. В понедельник, 22 июня. До конца этого часа еще много нашей с вами любимой музыки. Вся она здесь, в эфире Русского радио.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит. Интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
0: Рекламная служба Русского радио в Вологде. 70-72-82.
8: Русское радио. Все будет хорошо.
9: Друг.

0: В местной работе правительства и бизнеса над ценами на нефтепродукты. Вице-премьер Александр Новак провел совещание с участниками рынка. Информационное агентство «Регнум» пишет, что Федеральная антимонопольная служба должна будет по-прежнему регулярно проверять цены на топливо, а профильным ведомствам поручили разработать меры, чтобы поддержать устойчивость внутреннего топливного рынка. Минстрой сообщили, что планы по замене лифтов до 2030 года уже выполнили на 18%. При этом в 7 регионах работы проводят с опережением графика. В частности, это Тува, Камчатка, Владимирская, Волгоградская и Оренбургская области. В ведомстве отметили, что в некоторых регионах еще необходимо скорректировать сроки замены лифтов. Более 30 школьных и студенческих поисковых отрядов Москвы принимают участие в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». В экспедиции к местам боевых действий ребята отправляются несколько раз в год. Они помогают исследовать места сражений, изучают архивные материалы и узнают о судьбах защитников Родины. В свою очередь, город всячески поощряет патриотическое воспитание подрастающего поколения, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее о таких проектах и вкладе столицы можно узнать на сайте mos.ru. Россияне стали почти вдвое чаще покупать мороженое без сахара. Как пишет газета «Коммерсант», увеличился спрос и на протеиновое мороженое. Продавцы связывают такую динамику с интересом покупателей к здоровому питанию. На этом фоне торговые сети расширяют ассортимент. В то же время производство мороженого в России в целом сокращается. На этом пока все. Далее в эфире Иван Соловьев.
1: Новости на русском. На русском радио. Иван Соловьев.
2: А вот те, кто говорят, что понедельник – это очень тяжелый день, просто не умеют в понедельник правильно организовать свое рабочее время. Ну, какой же он тяжелый? Ну, вот пришли вы на работу в понедельник, да? Пока нашли свое рабочее место, пока включили компьютер, что-то там, бумажки разобрали, оставшиеся с пятницы, пока с коллегами поболтали, всем рассказали, как вы провели выходные, где вы были, что вы делали, показали фото, видео, похвастались своими дачными какими-то успехами. Вот, пожалуйста, уже и обед. Пошли пообедали, вот, пожалуйста, уже и время послеобеденное. Вот там можно немножко поработать. Поэтому понедельник день не тяжелый. И он, кстати, уже рабочее время, я имею в виду, уже практически заканчивается. Поэтому закрываем все дела и уже наслаждаемся вечером понедельника. И все это, конечно же, под музыку на русском радио. Иван Соловьев меня зовут. Скоро группа «Омега», «Бахти» и «Чай вдвоем» прямо сейчас.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
7: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
8: Акция действует до конца года.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8-812-457-6401. 8-812-457-6401.
14: Рекламная служба русского радио «Вологде». 70-72-82.
15: Хотели любимых песен? Так слушайте.
16: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
15: Только лучшее.
16: Ты стихи, ты химия.
15: Только любимое.
16: А музыка звучит, и я чувствую бит.
15: Русское радио. Лучшее, любимое, народное.

Но есть такие люди, я их даже немножко побаиваюсь, у которых очень хорошая память. Такие есть среди моих знакомых, среди моих коллег. Вот так вот разговариваешь с ними, они хоп, ни с того ни с сего. А помнишь, вот однажды ты как-то сказал? А помнишь, вот однажды ты как-то пообещал? Поэтому стараюсь больше никогда не давать тех обещаний, которые не смогу выполнить. Ну и вообще надолго, наперед ничего не говорить. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Но я вам обещаю, конечно же, только лучшую музыку в ближайшее время. «Иракли» с новой песней появится, называется «Солнце внутри». Группа «Лицей» и «Мари Краймбрери» прямо сейчас. Что ты?

0: Реклама на русском.
1: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таркет. Респекты по всем параметрам.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
13: В ленте.
14: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
15: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте dnevnikpamyti.rf.
16: 6+.
17: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, это Ираки, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

нас здесь на Октябрьском поле. Солнце светит за окном, солнце светит внутрь помещения. Но смотрю новости и понимаю, что в некоторых районах Москвы шквал, ливень, град, ветер. Ребятки, осторожнее, аккуратнее, если вас застала непогода. У природы нет плохой погоды, ну, в принципе... В июне дожди, ничего удивительного. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Отличная погода и в нашем эфире. Впереди Юлия Савичева, Аня Лорак, Филипп Киркоров и Дмитрий Маликов. Уже здесь, уже появляется в нашем эфире. Оставайтесь в нашей компании. Желаю приближающего вечера хорошего и спокойного.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 15+.
10: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

мне хочется не просто летнего дождя, а хочется настоящего грибного дождя. Мне сегодня звонили знакомые из Кировской области, говорят, грибы-то уже у них давно пошли, собирают маслята, ой, это так вкусно, ребята, представляете, вот зимой. Отварил картошечки, достал грибочки, маринованные или соленые, ну смотри, какие приготовили, да, с лучком, с маслицем или со сметанкой. Да это ж такая вкуснятина, за уши не оттащишь. Ну а свежие грибочки, вот только собрал, и сразу с картошечкой на сковородку назывались. В детстве это блюдо называли жареха, по-моему. В общем, приятного аппетита, если кого сейчас застал за этим делом. Меня зовут Иван Соловьев. Как грибы после дождя, хит на хите. До конца этого часа еще много любимой музыки здесь, на русском. Сколько я...

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
13: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
15: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
16: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Рекламная служба Русского радио «Вологде». 70 72 82.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против

0: плане родителей и возможностей размещения. ЦБ не разрешил банкам создать новую платежную систему. Как пишет РБК, консорциум хотел запустить такой инструмент в дополнение или в качестве альтернативы национальной системе платежных карт. Участники рынка утверждали, что новая система не будет конкурировать с картами МИР, а должна помочь с развитием других способов оплаты и повысить комиссионные доходы. Еще это позволит ограничить переток прибыли к маркетплейсам. В результате регулятор предложил инициаторам инвестировать в нынешнюю платежную систему. Россиянки назвали профессии мужчин, которые вызывают наибольшую симпатию. Афиша Дели пишет, что сфера деятельности влияет на первоначальный интерес у 80% женщин. Самыми привлекательными оказались врачи, в первую очередь хирурги и стоматологи. Далее следуют предприниматели. Первые десятки также оказались инженеры, юристы, военные, программисты и пилоты. На этом пока все. Далее в эфире Иван Соловьев.
1: Новости на русском. Иван Соловьев на русском радио.
2: А чем заняться вечером в понедельник? Ну, здесь только вариант, конечно же, один. Ну, во-первых, отдохнуть от выходных, потому что мы не успели этого сделать. А выходные, я уверен, были очень активные. И, конечно же, отдохнуть от первого рабочего дня. Выдохнуть. Я желаю вам вот именно такого спокойного, тихого, легкого вечера в компании русского радио. Андрей Губин, «Градусы» и «Бандерас». Уже здесь, уже с нами.
3: Спасибо.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
5: Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: В Бигам. Триммеры «Патриот». Мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот». Работа без лишних слов. «Бегам». Испытай мощь.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
9: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
10: Рекламная служба русского радио в Вологде. 70-72-82.
11: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
12: Что слушает страна?
13: На

мальчишкам сейчас обращаюсь. Если рядом с вами сейчас находится ваша милая любимая, ну, наверное, я поставлю вас в неудобное положение. Вот ответьте на вопрос. Как давно, а может быть и недавно, вы дарили свои милые букетик цветов? Ведь летом это сделать намного проще. Вот едете домой, видите, бабуля у метро пионы продает или выращенные собственными руками ромашки. Но это же тоже цветы. Это красиво, это знак внимания. Поэтому вот подумайте, если это было давным-давно, надо срочно исправлять, потому что милые наши должны улыбаться и сиять от счастья. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Что я могу вам подарить? Конечно же, могу подарить лучшую музыку. Ханна, Виктория Дайнека и Юлианна Караулова. Таков ближайший музыкальный план.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж. Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
8: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: все в мире знают.
1: Так вот, среди русских красавиц опрос провели. Каких профессий мужчин, каких профессий россиянки предпочитают для серьезных отношений? Ну, на первом месте врачи оказались. Ну, тут понятно. На втором месте бизнесмены. Тут тоже все понятно. Третье место стоматологи. Вообще вопросов нет. А есть, конечно же, антисписок, кого не предпочитают мужчин, каких профессий и вообще увлечений. Геймеры, блогеры и коллекторы. Все, выводы сделали, записали. Так и записали. Вы слушаете «Русское радио». Денис Клявер, «Елка», «Слава» и давайте Владимир Пресняков. Это наши любимые артисты, певцы, которых мы послушаем в ближайшее время здесь, в эфире «Русского радио».
2: Иван Соловьев.
3: Иван Соловьев на «Русском радио».

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: «Лента». А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: очень хорошо помню друзей своих родителей. Знаете, большая шумная компания была. Ну, наверное, пар 6, а может быть 7. Праздники встречали, на природе отдыхали, и даже на моря вместе ездили. Я ваш друг Иван Соловьев. Мне остается попрощаться до завтра. Дальше ваша подруга уже, это Юлия Калинина. Будет она появилась в нашей студии. Юля, привет.
1: Привет, привет.
0: Рассказала мне чудную историю забавную про своих кошек, которые боятся грозу.
1: Да, сегодня приходилось оказывать хвостатым моральную поддержку. Брать на ручки, утешать и говорить: ничего, ничего, девочки, сейчас закончится дождь, сможете спокойно подобраться к своим мискам, поесть свои фу-фу-фу, неаппетитные комочки.
0: Ай,
1: в общем,
0: как это мило.
1: Жизнь
0: хитовода. Вот понимаете, да, как пройдет ваш вечер сегодня, ближайшие несколько часов вместе с Юлей Калининой. Все, я прощаюсь, оставляю тебя со слушателями. Убежал.
1: Спасибо.
0: Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
7: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
8: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ 200 рублей. Ферритин 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде 70-72-82.
11: Русское радио. Радио большой страны.
0: Что слушает страна?
12: На

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива для аграриев. Проверяют в том числе реализацию горючего с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. Кроме этого, ведомство возбудило дело против нескольких нефтетрейдеров из-за топливного сговора. Они заключали сделки при биржевых торгах для перепродаж бензина и дизельного топлива по завышенным ценам. Еще ФАС потребовала от некоторых крупных сетей АЗС обосновать розничные цены на топливо. Свыше 100 тысяч человек сдадут единый государственный экзамен в резервные дни. В основном это выпускники прошлых лет. Еще такие дни предназначены для участников, которые не смогли сдать экзамены в основной период по уважительной причине, не завершили испытания, либо получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. Резервные дни ЕГЭ начались сегодня, продлятся до четверга. В Минздраве заявили, что МРТ без направления будет

0: В первую очередь в наиболее чувствительных сферах, например, в госуправлении. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Вот иногда кажется, что юные годы и все воспоминания о них действительно улетели навсегда, но потом на русском звучат знакомые аккорды и сразу всплывает картинка из далекого 99-го, когда все дискотеки страны в едином порыве подпевали исполнителю Никите. И вот почти четверть века спустя к Никите присоединился неподражаемый Дима Билан, и хит получил новую жизнь, а правильнее сказать, достойное и яркое продолжение в дне сегодняшнем. А я, Юлия Калинина, также, надеюсь, все составить вам достойную компанию. До полуночи сегодня, коллег моих, благодарю. Оставайтесь здесь, на русском. Сейчас мы накинем, потом Ева Польна и Иванушки.

0: Реклама.
1: В «Бегам» триммер и «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» – работа без лишних слов. «Бегам» – испытай мощь.
2: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
3: Рекламная служба русского радио в Вологде. 70 72 82.
4: Русское радио.

0: Ну, это, конечно, невероятно, но мы с вами снова возвращаемся в 99-й год. Невероятно урожайный на добрые музыкальные воспоминания. Иванушки Интернешнл, «Снегири» на русском. А вот мне всегда было любопытно, а куда же деваются снегири, когда у нас с вами наступает лето? Неужели они прямиком летят в гости к пингвинам и учат последних летать? Ну, что было бы вполне понятно. Причем красногрудые пташки все три летних месяца стараются изо всех сил, потом им надоедает, и они, если не рукой, ну, крылом-то точно махнут на своих товарищей, которые так трудно обучаются, и все, возвращаются к нам для того, чтобы стать главным зимним символом. Я надеюсь, что символом этого понедельника станет та хорошая музыка, которая звучит здесь, на русском. Буквально через мгновение горячая премьера сезона «Моя Мишель на малиновой луне».
1: Новая песня на русском. На малиновой луне.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
7: 6+. Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
8: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Что ни говоря, мы сейчас живем во время, которое явно перенасыщено информацией. Ну, конечно, добрая половина новостей с всемирной паутины — это такая восхитительная чепуха. Открываешь порой просторы интернета и думаешь: господи, ну кто же это все придумал? Кто изобретает эти гороскопы, мрачные прогнозы, статьи про зеленых человечков и, конечно, приключения знаменитостей, вовсе не существующие? Впрочем, все эти глупости, которые мы с удовольствием читаем, а кто-то их с удовольствием пишет, они только подчеркивают то, насколько важна правдивость наших близких. А уж близкие нам точно говорят правду, только правду и ничего, кроме правды. Я надеюсь, что прямо сейчас рядом с вами тот самый человек, который может нежно обнять и пожелать доброго вечера, а также всего наилучшего.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

А вот я недавно узнала, что более 50 видов певчих птиц каждое лето создают настроение для нас с вами. Подумать только, такие малые создания. А как стараются, а как выводят трели, заслушаешься. Причем и ранним утром, где-то часа в 3-4, и поздно вечером можно услышать и соловья, и малиновку, и даже дрозда, и зяблика. В общем, я надеюсь, дорогие мои, этим вечером только приятные ритмы, только любимые мелодии звучат здесь, на русском радио, и артисты наши самые яркие, самые знакомые, отчасти даже родные, создают тот самый правильный настрой, без которого вечер понедельника будет совсем скучным. Данк прямо сейчас, группа «Винтаж» чуть позже, ближе к окончанию этого часа, а Настя и Жанна Фриске на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Выбирай себя.
0: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
3: До утра не спится, загорится.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 50 специалистов занято на ремонте улицы Конева в Вологде. Ремонт улицы Конева начался в прошлом году. Тогда специалисты заасфальтировали участок от улицы Воркутинской до окружного шоссе. Сейчас работы идут на участке улицы Конева от Можайского до Воркутинской. На данный момент полностью демонтированы пешеходные ограждения и опоры освещения. Разобраны старые бортовые камни и троллейбусная сеть. Частично установлены опоры освещения и светофорные опоры. Уложены трубы ливневой канализации. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объект на речном вокзале в Вологде передан новому инвестору. В Вологде приступили к восстановлению речного вокзала. Ранее была очищена акватория реки. Скоро специалисты приступят к первой фазе работ в отношении здания речного вокзала. В планах демонтаж старой штукатурки с фасада, удаление стропильных конструкций и установка арочных окон. На их монтаж отводится около 2 месяцев. Прилегающую территорию также благоустроят. Участок выровняют, пристань отремонтируют и обновят брусчатку и асфальт. Работы проходят в рамках подготовки Вологды к 880-летнему юбилею. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

вспомнить то понедельник, который мы с вами, собственно, проживаем сегодня. Тяжел только для тех, кто отдыхал в выходные. Признавайте, в выходные отдыхали или работали. Делали это в компании Русского радио или в тишине и одиночестве. Для меня суббота и воскресенье очень часто бывают днями абсолютно трудовыми, поэтому никакого эффекта тяжелого понедельника я лично совсем не чувствую. И вот этим волшебным ощущением, что каждый день, хоть немного, но все-таки, если не праздничный, то приятный, хороший, тихий, спокойный. Я хочу поделиться со всеми вами. Оставайтесь здесь, на русском. Татьяна Куртукова и свежая вещица Алешенька уже совсем скоро. Ну а потом снова возвращаемся на старт нулевых. Шура и отшумели летние дожди. На русском.

Очаровательная слава только что здесь, на русском. Действительно, однажды в жизни каждого человека наступает тот самый момент, когда нужно принять решение, которое может определить твою дальнейшую судьбу. А на ближайший день, а может быть, на годы вперед. Тут главное оказаться достаточно прозорливым и не упустить собственную удачу, которая порой принимает весьма странные формы. Вот помню, как-то я на улице подобрала котенка, рыжего, маленького, до того неказистого, просто ужас, сидит в сугробе, плачет. В общем, пришлось взять домой. Моя мама этого кота впоследствии назвала Тихоном. Получился огромный рыжий котище, естественно, хозяин дома. И, не поверите, стал каким-то символом и добрым талисманом для нашей семьи. Поэтому будьте внимательны, не упустите золото.

0: столицу обрушился потрясающий, невероятный тропический ливень. Я вот сейчас в окно наблюдаю, как девочки, безусловно, на миллион, очень быстро, держа босоножки в руках, бегут по лужам, чтобы добраться хоть куда-нибудь, где есть хоть намек на крышу над головой. Ну а вообще мы с вами, девчонки, очень часто бываем максималистками. Например, хотим сделать замысловатую прическу. Стоим целый час у зеркала, прическа не получается, и тогда мы делаем руками так, вжух, в разные стороны, и получается взрыв на макаронной фабрике. После чего мы машем рукой и говорим, ну и ладно, пойду лохматые. В общем, рано или поздно этот мир, конечно, прогнется под нас, в смысле того, что научится понимать именно вашу красоту, именно вашу индивидуальность. Но пока этого не произошло, особенно если на работу вынуждены ходить этим летом, знайте, что все у вас получится. Сможете выглядеть каждый день действительно на миллион. Очаровательная Юлианна Караулова, кстати, такими вещами не заморачивается в обычной жизни. И если на красных дорожках она всегда выглядит великолепно, действительно на тот самый пресловутый миллион, то в обычной жизни может в простой майке, в обычных джинсах и вообще без мейкапа отправиться гулять по улицам Москвы. Вот так пройдешь мимо и не заметишь, не поймешь, что это звезда планетарного масштаба. Впрочем, здесь на русском для вас поют только такие. Группа «Серебро» и «Мало огня». Горяченная премьера сезона уже совсем скоро. Затем группа «Руки вверх», которая вот-вот отметит 30-летие.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Мы группа «Серебро».

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
7: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

То, что эта песня была выпущена весной, у меня она неизменно ассоциируется с летом. «Секретный роман» от Елены Север. А Елена, как натура романтичная, безусловно, в первую очередь говорит об отношениях, о чувствах, о страсти. Однако, по статистике, большая часть вопросов, которые супруги скрывают от своих вторых половинок, не имеет никакого отношения к любви. Это, в первую очередь, финансовые вопросы. Примерно 15% россиян признавались, что скрывают от супруги реальный размер заработной платы, а еще прячут долги, кредиты и тайные заначки. Увлечение и досуг также оказались в этом списке. Хобби или способ проведения времени, который не одобряется вторым партнером, очень часто скрывается. Ну что, дорогие мои, надеюсь, что никаких секретных романов и секретов в общем, то есть спящих собак, как говорится в одной поговорке, между вами и любимым человеком не будет.

0: эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Без тебя меня нет. Значит, выключается свет.
0: Только лучшее.
2: Милые стихи, это химия.
0: Только любимое.
2: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

слушает страна.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронеж. В СКР заявили, что удары были нанесены по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры. Ранее в администрации региона заявили, что при атаке погибли 5 человек. Больше всего повреждений получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Там продолжается разбор завалов. Кроме этого, дроны попали в 10 многоквартирных домов. Премьер Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ, в том числе с участием государства. Документ подготовят к февралю следующего года. В нем пропишут общие требования к данным, информационной безопасности и использованию искусственного интеллекта. В рамках стратегии ежегодно будут анализировать, насколько цифровые платформы востребованы и как они влияют на экономику, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Россияне стали чаще попадать в ДТП с животными. Автоньюз пишет, что такой вывод сделали на основе выплат по КАСКО. Страховщики говорят, что среди причин сезонная миграция животных и рост количества автопутешествий. Больше всего дорожных происшествий случается с крупными животными. Это лоси и косули, которые выбегают на проезжую часть. Также в страховых случаях фигурируют кабаны, лисы и зайцы. Футболист Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Теперь на его счету 17 голов. Рекордный мяч аргентинец забил в матче второго тура группового этапа против Австрии. В рамках этой же встречи Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству незабитых пенальти. Нападающий в третий раз не смог реализовать 11-метровый удар, причем серии пенальти не учитывались. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Вот факт заключается в том, что мы с вами действительно все очень разные, но в каких-то моментах похожи невероятно. Это я сейчас про нас с вами, девчонки, говорю. Не знаю, как у вас, а у меня вот очень часто случается такое, что когда я грущу, я обязательно включаю песню Ирины Дубцовой «Люба-любовь» и начинаю представлять, как я прямо сейчас, вот точно как поется в этой песне, возьму чемодан огромный, заброшу туда гору платьев, позвоню всем подружкам, и мы все вместе уедем в Сочи. А муж, сын, прочие родственники и вообще вся Москва вместе взятая, пусть как-нибудь без меня поживут, поплачут, потом попросят меня вернуться, и я так и быть

0: здесь я с елкой абсолютно согласна, потому как с утра пораньше смотришь на собственное отражение в зеркале и понимаешь, что над этим можно только смеяться. Вообще, утро – хорошее время для того, чтобы начать что-то заново. Может быть, именно с утра пораньше. Обычно это бывает в понедельник, хотя вторник тоже годится. Можно, скажем, начать питаться исключительно здоровой пищей. Можно начать заниматься спортом. Можно, наконец, купить велосипед и отправиться в долгое путешествие, на долгую прогулку. Может быть, именно с утра пораньше вы посмотрите на свое отражение и скажете: я достоин лучшего. И тогда точно все в вашей жизни изменится. Вообще, природа, я думаю, гораздо мудрее нас. И иногда исподволь, казалось бы, из ниоткуда возникают мысли о том, как нужно действовать. Главное эти мысли услышать, причем не разумом, а сердцем. Это я сейчас смотрю, буквально полчаса назад в столице была сильнейшая гроза, ливень. Такая буря, просто ух, а сейчас снова прекрасный розовый закат. И даже небо голубое просвечивает. Вот так и у нас с вами. Только что бушевало все, было грустно, скучно, печально и безнадежно. А потом бам, появляется первый лучик солнца, и ты начинаешь снова надеяться на лучшее.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

чем себе не отказывай. Ныряй в чудо. Русское радио. Лето.

Вот за что люблю песни Мота, так это за то, что всегда есть и потрясающе красивое звучание, глубокие философские тексты, и есть то самое настроение, которое магическим образом совпадает с твоим. В общем, я надеюсь, что все замурашенные, то есть такие же, как я, большущие поклонники творчества этого исполнителя, сейчас получили невероятное удовольствие. «Намек на нас» — одна из самых ярких премьер сезона, только что здесь, на русском. Давай танцевать, смотреть футбол, любить жизнь и коллекционировать яркие моменты этого лета. Примерно час назад Мот в своей соцсети выложил красивую фотку, надо сказать. Этот парень так стильно умеет сидеть на траве рядом с автомобильчиком таким старинным, которым так и хочется отправиться в дальнее путешествие по российским дорогам, что просто диву даешься. Ох, как же хочется надеяться, что так и будет. Спасибо за добрые пожелания.

0: Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 15+.
2: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Иногда с утра пораньше открываешь всемирную, смотришь прогноз погоды и думаешь, о, нынче все так, что лучше вовсе из дома не выходить, как-то пересидеть это стихийное бедствие. Однако потом появляется рядом человек такой родной, такой теплый, тот самый, который обнимает и говорит, знаешь, он придет, он будет добрым, ласковым, ветер перемен. И ты начинаешь понимать, что именно в этот момент в твоей жизни, да, случаются перемены к лучшему, и даже погода налаживается, как по мановению волшебной палочки. Пусть рядом обязательно будет вот такой добрый волшебник. Ну, а если волею судеб грустно и одиноко вам сейчас, знаете, что мы здесь на Русском радио сквозь время и расстояние готовы быть рядом с вами. В режиме 24/7 работают ваши любимые ведущие. Дарим вам хорошее настроение и ставим любимые песни. Дмитрий Маликов и Джонни уже совсем скоро.

слушает страна. Это темная полоса.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что власти минимизируют последствия ударов со стороны ВСУ и восстанавливают топливоснабжение Крыма. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, местное руководство информирует население о ситуации с бензином. Накануне в администрации Крыма сообщили, что топливо перестали продавать физическим и юридическим лицам, в том числе по талонам, горючее получают только государственные службы. Таможня потребовала доплатить утильсбор за автомобили, которые привезли из Евразийского экономического союза несколько лет назад. Автоньюз пишет, что такие машины были проданы в течение 12 месяцев после пересечения границы. Поэтому формально считается, что транспорты везли для продажи, а не для личного пользования. В некоторых случаях начисленная сумма превышает 1 000 000 рублей. Теперь автовладельцы готовят коллективный иск в Федеральной таможенной службе. Свыше 80 тысяч заявлений подали абитуриенты в вузы в первый день приемной кампании. Миноборнауки заявили Интерфаксу, что в основном документы направляют через сайт госуслуг. Для поступления можно выбрать до 5 высших учебных заведений. В каждом из них разрешается выбрать до 5 специальностей и направлений подготовки. Приемная кампания на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Всего в этом году студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Россияне стали проводить меньше времени в интернете. Среди причин – отток аудитории мессенджеров и использование сервисов из белого списка, которые доступны во время отключения мобильного интернета. Газета «Коммерсант» пишет, что наиболее характерные изменения зафиксировали в апреле и мае, когда медиапотребление снизилось сразу на 9 минут в день. Причем одновременно сокращается и время просмотра телевизора. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, друзья мои, не устаю радоваться тому, насколько свежим воздух становится в Москве после хорошего ливня. Наконец-то пропал тополиный пух. Песня на эту тему уже совсем скоро в нашем эфире появится. Но только в исполнении группы «Иванушки Интернешнл» все это здорово, романтично. А вот когда сквозь этот пух пытаешься на работу пробиться, прорваться, то, в общем, совсем даже не весело. Прическа портится, и, главное, макияж страдает. Ох, надеюсь, что этот понедельник у каждого из вас прошел хорошо. На работе все тихо, спокойно, максимально успешно. Ну, а день завтрашний принесет вам завершение тех дел, которые вдруг не закончили сегодня. Не ждите и не откладывайте на завтра то хорошее, что можно сделать прямо сейчас. По такому девизу и живем здесь, на русском.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Рекламная служба русского радио «Вологде». 70-72-82.
4: Русское радио. Радио большой страны.

0: дождливо, а иногда нам напротив не достает дождя или солнца, или радуги, или зарплату хочется увеличить, ну или, не знаю, поехать в отпуск, причем прямо сейчас. А между тем, погода и природа диктуют свои правила. Мы с вами вот на это лето начинаем потихоньку жаловаться, мол, дождей много, и погода переменчивая, и совершенно не помним о том, что в 2020 году у нас за июнь выпало сразу 2 месячных нормы осадков. Представляете, насколько было мокро. Говорят, уж очень красиво сочетался холодный воздух и горячий. Между тем, в Москве, если смотреть за все минувшие годы, невероятно жарким было лето 81 года, 88-го. Потом 99-й год отметился как невероятно жаркий, 10-й год и затем 22-й. Сегодняшнее лето пока обходится без рекордов, и пусть так и будет, да, порой переменчиво, да, порой неустойчиво, но все-таки мы справляемся. И я думаю, что в компании любимого русского радио воспринимать нормально все происходящее за окном вполне можно. Стараемся поддерживать ваше хорошее настроение и радовать вас любимыми песнями. Максим, Ираклий и Слава в самое ближайшее время.
1: Русское радио.

0: на одиночество, во всяком случае, творческая, очаровательная слава. Пожаловаться точно не может. Митя Фомин, Стас Пьеха, Денис Клявер, многие другие очаровательные мужчины, ну и, конечно, первые дамы нашей российской эстрады, Любовь Успенская, Ирина Аллегрова вместе со Славой в разный год записывали классные песни, и некоторые из них даже можно в эфире любимого русского услышать. Поэтому одиночество и скука у Славы могут быть в жизни личной, но точно не в профессиональной. Вообще было бы неплохо, чтобы у каждого из нас с вами был тот самый вожделенный баланс. Ровно столько, сколько нужно работы, ровно столько, сколько нужно отдыха, ровно столько любви, сколько нужно, ну а без одиночества не обойтись. Ведь, что ни говоря, восстанавливаемся мы с вами именно так, по одному. Я надеюсь, что и одиночества, и любви, и радости всего хватает.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: знаете, о чем сейчас подумала, что множество вещей можно починить в гордом одиночестве. Начиная от холодильника и заканчивая космическим кораблем. Здесь, наверное, команда не нужна. А вот взять и склеить черепки разбитого чувства, если уж необходимо, да, здесь действительно нужны двое. Они должны держаться за руку, всячески друг друга поддерживать, признавать ошибки и идти на компромиссы. Если вдруг случилось такое, что волею судеб потеряли свою дрожайшую половинку где-то в круговерте нашей с вами сумасшедшей жизни, то пусть все получится. Пусть будет та самая вожделенная вторая серия, которую вы будете снимать уже вдвоем, а не в гордом одиночестве. А я вам желаю этот вечер проводить в компании любимых артистов. Здесь, на русском, уже через мгновение, группа Бис и Таня Не Плачь. Горячая премьера сезона для самых дорогих на свете слушателей.
1: Новая песня на русском.
2: Таня, не плачь, мир ведь не крутится.
3: Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

не преувеличу, если скажу, что этот дуэт стал настоящим музыкальным открытием 24-го года. Это «Звонки» и «Асия». Песня «Лети» по праву получила главную музыкальную награду страны – «Золотой граммофон». И да, друзья мои, бесконечно горжусь тем, что я была одной из тех, кто присутствовал на этом дивном концерте, наблюдал все это воочию. Это действительно было по-настоящему здорово. Ну что, остается только порадоваться за нас с вами, что этим вечером мы с вами вместе и вот так, крепко держась за руки, хоть и виртуально, но все-таки искренне и от души, мы с вами продолжаем путешествовать по волнам любимого русского. Группа «Рефлекс» уже совсем скоро, затем еще один красивый дуэт Стас Пьеха и Гузель Хасанова, Александр Иванов и свежая вещица под названием «Полчаса» в нашем эфире блеснет ближе к окончанию этого часа. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи здесь, на русском.

0: Реклама.
1: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
0: Рекламная служба Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? Позвони.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве пообещали продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо. Такую задачу вице-премьер Александр Новак поставил Федеральной антимонопольной службе. Кроме этого, поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, чтобы поддержать устойчивость внутреннего топливного рынка. Для этого будут применять нынешние механизмы регулирования. Ранее ФАС потребовала от некоторых крупных сетей АСС обосновать изменения цен на бензин и дизельное топливо. Федеральная налоговая служба напомнила о необходимости заплатить подоходный налог. Перечислить средства необходимо до 15 июля. Потом за каждый календарный день просрочки будут начисляться пени. Как правило, налог на доходы физических лиц автоматически удерживает работодатель из заработной платы. Однако в некоторых случаях граждане обязаны самостоятельно рассчитать налог и подать декларацию до 30 апреля. Свыше 100 тысяч человек сдадут единый государственный экзамен в резервные дни. В основном это выпускники прошлых лет. Еще такие дни предназначены для участников, которые не смогли сдать экзамены в основной период по уважительной причине, не завершили испытания, либо получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. Резервные дни ЕГЭ начались сегодня и продлятся до четверга. Доля дачников за год выросла до 66%. Годом ранее о регулярных поездках за город говорили на 8% меньше опрошенных. По данным ТАСС, 40% любителей отдыха на природе имеют свой участок. Четверть ездят в гости к родственникам или арендуют загородный дом. 17% респондентов признались, что их не привлекает такой вид отдыха. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, не так много времени осталось у нас с вами впереди. До полуночи буду составлять вам компанию здесь, на русском, после чего оставлю вас в надежных и нежных руках моего коллеги Миши Набокова. Миша, который уже здесь, кстати, где-то бегает по коридорам, он рассказал по секрету, мол, попал сегодня вот под тот самый грандиозный ливень. Но несмотря на то, что кроссовки промокли, настроение все равно солнечное. И это правильно, это по-нашему. Я надеюсь, что понедельник, если вдруг он вас по каким-то параметрам разочаровал, закончится и останется в вашей памяти просто как день, который был. А вот во вторник, прям с самого утра, все будет не просто хорошо, а замечательно. Я в это очень верю. Кроме этого, команда «Русского», как всегда, готова над этим работать вместе с вами. Будем ставить хорошие песни и поддерживать вас собственным отличным настроением. Руки вверх, Юлиана Караулова и Жасмин в ближайшее время.
0: Русское радио.

0: тем, кто эти часы проводит в компании любимого русского радио. Здравствуйте, я надеюсь, что в понедельник оставляет хорошие воспоминания. Если нет, друзья мои, если тепла не хватает, может быть, заботы или участия, это верный признак того, что вам не хватает кота в доме. А еще лучше двух. Ну или кошка, это кому что больше подходит. А даром, что мне сегодня моих питомцев приходилось спасать от грозы, потому как они ужасно ее боятся, и есть ощущение того, что вот вернусь сейчас домой после промозглой достаточно московской погоды, а тут уже два носика, два хвостика поджидает прямо на пороге. И это так невероятно приятно. Причем завести кошку просто. Вы носите коробку на улице, оставляете на полчасика, возвращаетесь, а там ровно столько кошек, сколько вам необходимо. Одна, две, три, а может быть и пять. В общем, берите на вооружение, согревайтесь.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на злове.

Есть такие песни, которые, по сути, являются абсолютно чистой выдумкой. Певица воображает себя, скажем, героиней эпоса, а может быть, сказки какой-то. А может быть, она просто рассказывает о том, как пасет прекрасных розовых единорогов на полях, которые сплошь состоят из молочных рек и кисельных берегов. Но нет, в данном случае Аня Семенович поет все так, как оно есть. И если станет грустно, она споет, и все будет хорошо. Как иначе? Арсению Высоте Казанову будут петь в ближайшее время здесь, на русском, а затем Зиверт подхватит музыкальную эстафету, но позже Дмитрий Маликов. Здравствуйте, друзья мои, приветствую каждого из вас, независимо от того, который час в вашем городе, пусть все будет хорошо.

я надеюсь, что рядом с вами всегда-всегда будут те, кто вам по-настоящему дорог и кто вами дорожит. Ну, а все остальные пусть отправляются куда-то туда, за линию горизонта. И пусть дело, которым вы занимаетесь, приносит вам радость. И пусть погода за окном неизменно радует. И пусть песни звучат здесь, на русском, только самые любимые. Понимаю, что это идеалистическая картина мира, но все-таки хочется верить в то, что будет именно так. Ну, в конце концов, мечтать не вредно. А команда «Чили» подхватывает музыкальную эстафету. Впереди гости из будущего, а также горячая премьера сезона Анна Асти и Дима Билан и Пилок. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Затем встречайте в эфире любимого русского моего коллегу Мишу Набокова, как всегда, с хорошим настроением и самой классной музыкой. Всем доброго!

0: новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза погаса близко.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Ну, в моем случае действительно эпилог, еще пара-тройка ласковых слов, и будем прощаться с вами до ближайшей среды. А Настя и Дима Билан нас радовали только что, эпилог, горяченная премьера сезона, только что на русском прозвучала. Ну, а последующие 7 часов в ваших радиоприемниках будет звучать та музыка, которую поставит коллега мой Миша Набоков. Миша, здравствуй.
1: Да, привет, Юлечка. Ну, привет. По поводу приятных слов могу тебе сказать, я слушал твой эфир, спасибо тебе огромное.
0: Да? Да. За то, что я сказала, что ты добрый, ласковый, прекрасный.
1: И за это тоже, да, и вообще за все.
0: Хорошо. Я тебя тоже благодарю. Я думаю, что от имени всех наших слушателей огромное тебе спасибо за то, что ты всегда приходишь на работу вот такой солнечный и позитивный. Всегда таким оставайся, как всегда, радуй хорошей музыкой и собственным отличным настроением. Пока-пока, дорогие мои. Миш, еще раз хорошего эфира.
1: Спасибо.
0: До встречи.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива для аграриев. Проверяют в том числе реализацию горючего с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. Кроме этого, ведомство возбудило дело против нескольких нефтетрейдеров из-за топливного сговора. Они заключали сделки при биржевых торгах для перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам. Еще ФАС потребовала от некоторых крупных сетей АЗС обосновать розничные цены на топливо. Больше трети выпускников медицинских вузов и колледжей не идут работать по специальности. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад представителей Минздрава, после получения дипломов такие специалисты не начинают карьеру в государственных или частных медорганизациях и не продолжают обучение. Многие выпускники говорят, что им не хватает практических навыков, а еще они опасаются самостоятельно работать с пациентами. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в летние лагеря. Согласно законопроекту, средства можно будет вернуть с расходов на проезд, проживание, питание, культурную, физкультурно-оздоровительную и воспитательную программу. Среди условий лагерь должен входить в единый реестр. Инициативу направили в правительство на рассмотрение. Если закон примут, то он вступит в силу с предстоящего января. Синоптики предупредили о температурных качелях в Москве на этой неделе. В центре метео сообщили, что до четверга погода будет соответствовать климатической норме. Температура от 20 до 25 градусов. Сегодня и завтра осадков не будет. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В четверг наступит похолодание, будет до 20 градусов. Ожидаются дожди и грозы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Саша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно племянник меня развел просто как ребенка. Звонит и говорит: дядя Миш, приезжай, у нас тут такой клен возле дома. Такой клен, ты такого клена никогда не видел в жизни. Мне стало интересно, конечно. Приезжаю, оказалось, клен — это магазин игрушек. Ой, а кто это?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно познакомился с одной барышней, разговорились по поводу работы, и она на полном серьезе мне сказала: «Михаил, не надо меня спрашивать по поводу работы мечты. Я вообще-то никогда не мечтала работать».

0: песня на русском. Палец, прекрати мне спать,
1: виноват и сам. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один знакомый рассказывал, недавно прогуливался со своей девушкой. И на весь дом, представьте, огромное граффити: «Лиза, выходи за меня». А его девушку как раз зовут Лиза. Увидев эту надпись, естественно, девушка сказала, что согласна. Сразу позвонила родителям, там все, радости и так далее. В итоге, что в итоге? Выяснилось, что граффити рисовал не он, и вообще он хотел с ней расстаться.
1: Я

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Опять одна, да пьешь до дна.
1: Только лучшее.
3: Я в глазах твоих видел свет в океане.
1: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
1: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Миша Набоков, Авторском радио вместе с вами. Я, кстати, в детстве очень любил петь, но делал это, мягко говоря, ужасно. Кричал не в попад, мимо нот, и это раздражало, конечно же, моих друзей во дворе. Однажды меня застала, как это называется, мгновенная карма, да, я открыл рот, и туда чуть не залетел жук. И мои друзья из картона сделали почетную грамоту этому жуку, который героически заставил меня закрыть рот.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня бывший однокурсник сейчас работает фотографом и недавно рассказал про необычную клиентку. Она пригласила его к себе на дачу, на огород и сказала: «Сфоткай меня здесь, как будто я на море. Сможешь?»

Райская. Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я часто замечаю, что певцы сравнивают девушек с разными временами года и месяцами. Например, у Мота есть песня «Август – это ты». У Сергея Лазарева, которую мы сейчас будем слушать, начинается песня «При виде тебя февраль». И у одного моего знакомого тоже все по расписанию. Он звонит Кате и говорит: «Катя, август – это ты. Увидимся в августе. До скорого». Потом звонит Марине, говорит: «Мариночка, привет, февраль. Февраль, не забываем, да, про февраль, до встречи». И потом звонит Оле и говорит: «Олечка, июнь – это ты. Завтра к тебе обязательно загляну».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Радио. Больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты, у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.